впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

И оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. Сердце — корень веры, прорастал веками, оживляя в людях

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя напомнишеся поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очи моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзай уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая оболгаху мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи хустом моим хранила, внегда восстати грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь.

онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси. Отстави от меня раны твоя, от крепости бо руки твоей я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал еси человека, и истаил еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби мне да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, и внят мне, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твоя и помышлением твоим несть, кто уподобится тебе. Возвестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси, всесожжение и огресение взыскал еси, так дарья все прийду. В главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех, и закон твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, ты разумел еси, правду твою не скрых в сердце моем, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро твоих от меня. Милость твоя и истина твоя выну да заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа. Постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишася паче власт главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою, изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими, благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в тебе все ищущие тебе, Господи. И да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и на нище и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите, в суе глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди, буди. Им же образом желает Елена.

На источники водны я, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да, душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная еси душе моя и вскую смущайше мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни год мне, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почтом я забыл еси, и вскую все Твое хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахами вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеялны еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны сеть смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань и вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпей земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои о цареве. Язык мой трость книжника-скорописца, красен доброту и паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, всего ради благословить, а Бог вовек. Припаяши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тебя дивно десница Твоя, стрелы Твоей изощренны сильнее. Люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоя, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец твоих бывши сынови твои, поставишь я князи по всей земли. Помяну имя твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Восшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью его. Речное устремление веселят град Божий, усвятил есть селение свое вышний. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль, приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай, сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий со грешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец и есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милости.

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой Целительница. Избраннее от всех родов Пресвятей Деви Богородицы, явившейся некогда клирику болящую, во еже исцелите его от болезни лютая, похвальное приносим пение. Ты же всемилостивая владычица, яко имущая державу непобедимую, от всяких бед и скорбей и болезней свободины зовущая ти. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Архангел Гавриил, возвещая Пресвятей Деве Марии бессеменное зачатие от нее Сына Божия, рече: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Мы же грешные, гласу Архангела подражать и дерзающие, с верою, любовью и благоговением вопием пение сицевая. Радуйся от начала веков во главу нашего спасения предизбранная. Радуйся многообразнее от пророков предвозвещенная. Радуйся, невеста неневестная, заченшая сына от Духа Святаго. Радуйся, мать, в Рождестве и по Рождестве прибывшая дева. Радуйся, одеющегося светом якоризы и пеленами повившая. Радуйся, млеком питавшая, горнее и дольнее благодатью своею питающего. Радуйся, на руку твоею носившая вседержителя. Радуйся, о промыслители все отвари попечения имевшая. Радуйся, паче всех сына твоего возлюбившая. Радуйся, паче всех от него превознесенная. Радуйся, честнейшая и славнейшая без сравнения всех небесных сил. Радуйся, превысшая всякого создания. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Видящая Пресвятая Владычица усердие и благоговение клирика Викентия, на всяк день преклоняющего колено пред честным твоим образом и архангельское приветствие тебе приносящего, прияла еси таковое его благоугождение и даровала еси ему во дни болезни внезапное и дивное соодравостание. Тем же и мы преклоняем колено души телес наших пред цельбоносным твоим образом, госпоже наша Богородице, и поминающий чудное явление твое клирику болящему вопием сыну твоему и Богу нашему. Аллилуйя! Разумев чудесное исцеление от тяжкого недуга, клирик Викентий восстас у Бога ложа своего, иди в церковь и тамо песнями хвалебными прославить оцелительницу всех болящих, прими убои от нас, Мати Божия, сия благохваления. Радуйся от врат смертных неисцельно болящих, к жизни возвращающая. Радуйся сострадания к страждущим преисполненная. Радуйся пораженных различными недуги чудесно исцеляющая. Радуйся во всяких скорбях и печалях небесную отраду сердца наше изливающая. Радуйся в христианских добродетелях преуспеть и нам помогающая. Радуйся любовью к Богу и ближним нас воодушевляющая. Радуйся от растлевающих душу и тело соблазнов мира сего сохраняющая. Радуйся, скорая услышательница, усердно тебе молящихся. Радуйся, источающая великие милости и щедроты любящим тебя. Радуйся, уповающим на тебя вся потребная в животе сем дарующая. Радуйся, облажающих тебя в грозный час смерти не оставляющая. Радуйся, почитающих тебя жизни вечной осподобляющая. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Силою данную от Тебе, Госпоже Царице и Владычице, Святая икона Твоя источает неоскудное исцеление страждущим от недуг многоразличных, с несомненную верою к ней притекающим Богу живопиющим. Аллилуйя! Имущий премногую любовь к роду христианскому и матернее о нем попечение, всем просящему Тебе помощи и заступления, всякое благое прошение скоро исполняешь. Сего ради Тебе, всемощней заступницы и скорой помощницы нашей, приносим похвалы сия. Радуйся скорбящих утешение, радуйся безнадежных надежду, радуйся труждающихся помощи и укрепление, радуйся нищих одение, радуйся алчущих питательнице, радуйся обидимых и гонимых заступнице. Радуйся обидящих устрашительнице, радуйся в христианской вере наставнице, радуйся взыскание погибших,
Радуйся, споручница спасения грешных, радуйся, благодатная целительница души телес наших, бури страстей и похотей и искушений бесовских избави нас, премилосердная Богородица, укрепи и сохрани в нас до конца жизни нашей веру православную и преданность Святей Церкви, да возможем невозбранно петь и Господу Богу Аллилуйя. Слыша, Господь, на небеси Твоя, нас моления преблагая, Владычица, исполняя скоро всякое прошение Твое, ведущий таковое матернее дерзновение к Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу, все к Тебе прибегаем и усердно молим Тебя, предстательствуя нас многогрешных рабех Твоих пред всемогущим Создателем нашим, да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да подаст нам оставление прегрешений, вопиющим Тебе из глубины души. Радуйся, предстательница наша, пред Богом, мир от бед спасающая. Радуйся, Сына Твоего, на милость к нам недостойным преклоняющая. Радуйся от запаления огненного росою молитв Твоих избавляющая. Радуйся, удары молнии и грома от главы нашей отводящая. Радуйся, юродивая мудрость века сего посрамляющая. Радуйся, путь спасения заблудшим показующая. Радуйся, грешным к Богу дерзновение дарующая. Радуйся, изнемогающим в напастях, скорбях и искушениях, скоро помогающая. Радуйся, в посте молитве и богомыслии пребывающим, присно пребывающая. Радуйся, благо земная, суетная и скоро приходящая, презирать и нас научающая. Радуйся, к небесным и вечным сокровищам умы и сердца наше возводящая. Радуйся, единая на потребу избирать и научающая. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Свет небесный озари храмину болящего клирика, егда предстала еси преблагая Владычица даровать ему исцеление от лютого недуга. О Пресвятая Госпоже Богородице, просвети помраченная многими грехми души наша, и подашь исцеление болезнующим телесем нашим, да прославляя Твоя милость и вопеем радостно Богу Аллилуйя. Видящий Тебя, Владычицу Богородицу, пред огнезрачным престолом Троицы стоящей, за христиан молящуюся, небесная сила и всесвятие от века Богу угодившие, немолчными словословиями ублажают Тебя. Мы же грешнее на земле любовью к Тебе подвязаем и дерзаем воспевать и Тебе сице. Радуйся, матерней любовью, весь мир христианский объемлющая. Радуйся молитвами Твоими к Сыну Твоему и Богу нас, спасающая. Радуйся, изрядная с поборницей, ведущим брань противу искушений мирских и душевредных. Радуйся, наставница целомудрия и воздержания. Радуйся всех прибегающих под кров Твой приемлющая. Радуйся от всякие злобы и вражды миром и любовью ограждающая. Радуйся подвижников благочестия к горним и Иерусалиму путеводительнице. Радуйся души пагубных ересей и расколов искоренительнице. Радуйся скорая в бедах и печалях утешительнице. Радуйся всех верных благая заступнице. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Проповедует Святая Православная Церковь множество чудес Твоих и великие Твоя милости, преблагая Владычице, яко грады и веси ограждаеши, обители иноческое и жилища благочестивых рабов защищаеши, обидимых заступаеши и вся благая и душеполезная ниспосылаеши всем прославляющим Тя и поющим Сыну Твоему Аллилуйя. Светло красуется сде, Госпоже Богородице, чудотворная Твоя икона, именуемая Целительница, прогоняющая от всех верных тьму искушений и напастей, и обильное исцеление источающее, сего ради во умилении зовем Ти. Радуйся от неисцельных болезней, скорое исцеление подающая. Радуйся от всяких бед и скорбей избавляющая. Радуйся, греховные страсти укрощающая. Радуйся, колеблющихся в вере православнее укрепляющая. Радуйся, утешение благодатное в сердца боголюбивые изливающая. Радуйся, надеждою небесных благ верных души услаждающая. Радуйся, в добрых делях преуспевать и нам помогающая.
Радуйся от видимых и невидимых враг нас, защищающая. Радуйся благодатью Твоею падших восставляющая. Радуйся страх Божий в сердца наша вселяющая. Радуйся благодатная целительница души телес наших. Хотящие явить и милосердие Твое неизреченное, даровалось и нам, преблагая Богородица Деву, чудотворную икону Твою, именуемую Целительница, да все притекающие к ней с верою от болезней освобождаются и всякого утешения сподобляются, всего ради вопиема Тебе, Богу, Аллилуйя. Дивна и преславна дела Твоя, пренепорочная Владычица, всем бы богатым и нищим, здравым и болящим, с прилежной молитвой к цельбоносней иконе Твоей притекающим, вся благая пока и гожде потреби, и в меру веры и любви подаеши, тем же и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственно прославляющи милости Твоя глаголем тесице. Радуйся глухих слышание, радуйся слепых прозрение, радуйся немых глаголание, радуйся хромых хождение, радуйся прокаженных очищение, радуйся расслабленных укрепление, радуйся от злых и лукавых духов освобождение, радуйся по Бозе наше прибежище и заступление, радуйся от нужд печали и бед непреложное избавление, радуйся пристрастие к тленному богатству искореняющая, радуйся искать и богатство нетленное на небеси научающая, радуйся ум нам в горнее вперяющая, радуйся благодатная целительница души телес наших, странние пришельцы в мире всем скорбним и многомятежним суще вечного небесного Отечества взыскуем, и Тебе, всемощную Царицу, Преснодева Богородица, смиренно просим, путеводствуй нас по стезям спасительных заповедей Сына Твоего Христа Бога нашего, да избегши сетей невидимого врага, возможем невозбранно воспевать и Вседержителю Богу песня «Аллилуйя». Весь мир христианский ублажает Тебя, пренепорочную Деву, гласы хвалебными, всем бо верным наипаче же болящим утешительно есть взирати, на всечестную икону Твою целительницей именуемую, о причудная госпоже Богородице, прими и наше умиленное благохваление таковая. Радуйся, радости наша, радуйся, доброта несказанная, радуйся, высота добродетелей, радуйся, глубина смиренно мудрия, радуйся, неистощимый источничи милости и щедрот, радуйся, благоуханный цвете девства и чистоты, радуйся, веры христианские утверждение, радуйся, нечестие обличение, радуйся, горних сил похвало, радуйся, всех праведных славу, радуйся, всех грешных упование, радуйся, ненадежных надеяние, радуйся, благодатная целительница души телес наших. По Бозе упование на Тя возлагаем, Мати Божия, и в скорбях и болезнях ко святей иконе Твоей с благоговением и верою притекаем, чающие от нее скорые утешение и исцеление получите. О Пресвятая Царица Богородица, возри милостиво на нас, смиренных рабов Твоих, и ускори исполните всяя же на пользу нам и всей жизни и в будущей. Да прославляя Твое благоутробие, воспеваем Творцу Богу, Аллилуйя. Ведь и многовещания не возмогут достойно восхвалить и Тя, Пречистую Деву, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без семена росшую спаса душ наших, мы же аще немощнее смы, обаче любовью к Тебе побеждаем и отверзаем недостойные уста своя на похвалы Тебе сицевые. Радуйся умы человеческими и ангельскими непостижимая тайно, радуйся чистотою ангелов превосшедшая, радуйся чудес Христовых начало, радуйся всех пророчеств исполнение, радуйся девство и Рождество в себе чудно сочетавшая, радуйся в обою непорочно и свято себе сохраншая, радуйся Мать и Сына Божия и Бога Вышнего, радуйся падшему человечеству, отверзшая вход в Царствие Горнее,
Радуйся, тихое пристанище от бурь, плавающим по морю житейскому. Радуйся, Богом дарованная отрада страждущим. Радуйся, сияющая благодатью и славою предивных знамений и чудес. Радуйся, приемлющая похваление людских словес. Радуйся, благодатная целительница душ и телес наших. Спасти хотя род человеческий от беззакония и вечной муки человеколюбец Господь. Тя, Матерь свою даровав, помощь, покров и защиту верующим в Него, прославляющий таковое Создателя нашего безмерное милосердие нас грешных, благодарственным сердцем и устны вопием Ему, Аллилуйя. Стена еси необоримая и заступление, крепкая Богородица, Дева, всем с молитвой к Тебе прибегающим, тем же убы и нас недостойных огради от лютых болезней и от всякого злага обстояния, и подашь во всех делях благовременную помощь и укрепление взывающим Ти. Радуйся, заступница наша и похвало, радуйся, хранительница наша и утверждение, радуйся, отрада наша и дивное о нас попечение, радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстояниях, радуйся, младенцев воспитание, радуйся, юных наставниц и целомудрия, радуйся супругам любовь и согласие дарующая, радуйся благоговейных старцев к мирной кончине жития приводящая, радуйся верных пастырей святые церкви укрепляющая и вразумляющая, радуйся в иноческом образе подвязающимся ходатайце вечного радования, радуйся в мире благочестиво живущих, не оставляющая своим заступлением, радуйся всем христианам предивное вспоможение, радуйся благодатная целительница души телес наших, пение и мольбы всеумиленные, ныне нами приносимые пред цельбоносным Твоим образом, приими, Преснодева Богородица, исподоби до конца жизни нашей единому Богу воспевать, Аллилуйя. Светозарне сияет чудотворная икона Твоя, Мати Божия, источающая верным токи исцелений благодатных и наставляющий блуждающих во тьме грехов на светлый путь добродетелей и спасения. Сего ради вопием Ти хвалебные песни таковые. Радуйся осенением Твоя иконы, силу вражей от всех прогоняющая. Радуйся всем прибегающим в скорбях, нуждах и болезнях, скорое утешение и исцеление подавающая. Радуйся чудо чудес Адигитрия, владычица на путь спасения наставляющая. Радуйся мирное устроение, обуреваемым напастьми дарующая. Радуйся чистотою Твоею, чистому житию нас научающая. Радуйся лукавых, гордых и гневливых людей вразумляющая. Радуйся правую веру и страх Божий в нас вселяющая. Радуйся светом Христово учение тьму неверия прогоняющая. Радуйся смущение помышлений сумнительных удаляющая. Радуйся всех духовных даров щедрая подательница. Радуйся благочестия наставница. Радуйся мира ходатайце. Радуйся благодатная целительница душ и телес наших. Благодатью и щедротами Твоими, премилосердная Владычица, не оставляющая христиан православных, дарующая скорбящим утешение, обидимым заступление, болящим исцеление и всем сущим в бедах многоразличных избавления, сего ради прославляющий Тебя благодарственно вопием Богу, Аллилуйя. Поющий Твоя неизреченная милости и чудеса, являемые нам недостойным, преклоняем колено пред цельбоносным Твоим образом, Богородица Преснодеева, и молим Тебя усердно, подашь нам мир, тишину и благую христианскую кончину, и не остави без Твоей помощи и заступления во втором пришествии Сына Твоего и Бога нашего, всех приносящих Ти соумилением сия похвалы. Радуйся в унынии и отчаянии в падших надежду и спасение укрепляющая. Радуйся, узы греховные разрешающая. Радуйся, праведный на нас гнев Божий, на милость прилагающая. Радуйся, земное житие наше доброе устрояющая. Радуйся, от опасных обстояний нас избавляющая. Радуйся, в час кончины всем скорая помощница.
Радуйся, чтущих тебя на мытарствах воздушных заступающая, радуйся, любовь к тебе, имущим врата райская отверзающая, радуйся, прославляющих тебя вечного блаженства в Царстве Небеснем сподобляющая, радуйся, нечтущих тебя пред всеми посрамляющая, радуйся, державная скоропомощница наша, в дни тяжких испытаний. Радуйся, яко во дни светлые нам сорадуешься. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. О всепятая Мать и сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивное прими сие малое моление наше, избави нас от всякие напасти, болезни и внезапной смерти, и сподоби нас наследниками быть и Царствия Небесного, и со всеми святыми воспевать и Сына Твоему и Богу нашему. Аллилуйя! О всепятая Мать и сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивно прими сие малое моление наше, избави нас от всякие напасти, болезни и внезапной смерти, и сподоби нас наследниками быть и Царствия Небесного, и со всеми святыми воспевать и Сыну Твоему и Богу нашему. Аллилуйя! О всепятая Мать и сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивно прими сие малое моление наше, избави нас от всякие напасти, болезни и внезапной смерти, и сподоби нас наследниками быть и Царствия Небесного, и со всеми святыми воспевать и Сыну Твоему и Богу нашему. Аллилуйя! Архангел Гавриил, возвещая Пресвятие Деве Марии бессеменное зачатие от нее Сына Божия, рече: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Мы же грешнее, глаз в архангела подражать и дерзающе, с верой, любовью и благоговением вопием пение сицевая. Радуйся от начала веков во главу нашего спасения предизбранная, радуйся многообразнее от пророков предвозвещенная, радуйся невеста не невестная, заченшая сына от Духа Святаго, радуйся мать и в Рождестве и по Рождестве прибывшая дева, радуйся одеющегося светом якоризы и пеленами повившая, радуйся млеком питавшая, горняя и дольняя благодатью Своею питающего, радуйся на руку Твоею носившая Вседержителя, радуйся о промыслителе всея твари попечения имевшая, радуйся паче всех Сына Твоего возлюбившая, радуйся паче всех от Него превознесенная, радуйся честнейшая и славнейшая без сравнения всех небесных сил, радуйся, превысшая всякого создания, радуйся, благодатная целительница души телес наших, избраннее от всех родов Пресвятей Деви Богородицы, явившейся некогда клирику болящую, воеже исцелите его от болезни лютая, похвальное приносим пение, ты же всемилостивая владычица, яко имущая державу непобедимую, от всяких бед и скорбей и болезней свободи назовущая ти. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. О Пресвятая Госпоже Царица Богородица, высшая всех небесных сил и святейшая всех святых, припадаем и поклоняемся Тебе пред всечестным и цельбоносным образом Твоим, воспоминающий дивное явление Твое болящему клирику Викентию, и усердно молим Тя всесильную рода нашего заступницу и помощницу. Як уже древле подала исцеление тому клирику, так и ныне исцели наши души и телеса, болезнующие ранами грехов и страстей многоразличных. Избави нас от всяких напастей, бед, скорбей и вечного осуждения. Сохрани от душепагубных учений и безверия, от льстивых и наглых нападений невидимых врагов. Подожди нам христианскую кончину, безболезненную, мирную, непостыдную, святых тайн причастную. Исподоби нас на нелицеприятнем судище Христове стать и одесную всеправедного судьи, и блаженный глаз Его услышите. Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все под

по сути независимость, есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный,

И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой внедрит.

А СПИД из той же серии. Тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон в доверие гены хромосом, свою программу всучит он под видом жизни лучшей. И клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет плодить иных персон, бацилл всех смутит.

нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, то эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

князь тьмы, он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы.

не помянет язв зла. Припади к кресту, он приять готов, не помянет

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь.

своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел. Ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

прочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе

поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.

Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там в глубине веков Иерусалим был неприступен для врагов, но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, Святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, Святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу.

и сотворен из тайны бытия. И мне решать, как надо дальше жить, чтоб преподобие всегда.

приснило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, приснило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое.

Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеша раны моя от лица безумия моего. По страдах и стлякохся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя напомнишеся по ругании и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя, и свет очию моею и той несть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя велеречи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающий ми злая, возблагая оболгаху мя, занегоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кои есть, да разумею, что лишаюся аз. Се пяди положилась и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив свое метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоей я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои, ослаби ми да почию, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужа есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси, всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду, в главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступить имя. Яко одержаши мя злая, им же не из числа. Постигоши мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишися паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и на нище и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши вкупе. На мя шептаху всевразимый, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя, еда спя не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего на негоже уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Твою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтеся костем моим, поношахом и вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет твой и истину твою, там я настависта и введоста мя в гору святую твою и вселение твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Сети во днях их, во днях древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобились и люди, и знал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избодим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши Боже в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя бесцены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны сеть смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спишь, и Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь, и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпей земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои о цареве. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, всего ради благословить о Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашрены сильнее, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззаконие. Сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна преиспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князи по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших нызело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Восшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его.

речные устремления веселят град Божий, усвятил есть селение свое вышний. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль, придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль, слава Отцу и Сыну и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай. Сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святую. И представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благое или сопротивное нам хотящих, сибо человец и есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой Целительница. Избраннее от всех родов Пресвятей Деви Богородицы, явившейся некогда клирику болящую, во еже исцелите его от болезни лютая, похвальное приносим пение. Ты же всемилостивая владычица, яко имущая державу непобедимую, от всяких бед и скорбей и болезней свободины зовущая ти. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Архангел Гавриил, возвещая Пресвятей Деве Марии бессеменное зачатие от нее Сына Божия, рече: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Мы же грешные, гласу Архангела подражать и дерзающие, с верою, любовью и благоговением вопием пение сицевая. Радуйся от начала веков во главу нашего спасения предызбранная. Радуйся многообразнее от пророков предвозвещенная. Радуйся, невеста неневестная, заченшая сына Духа Святаго. Радуйся, мать, в Рождестве и по Рождестве прибывшая дева. Радуйся, одеющегося светом якоризы и пеленами повившая. Радуйся, млеком питавшая, горнее и дольнее благодатью своею питающего. Радуйся, на руку твоею носившая вседержителя. Радуйся, о промыслители все отвари попечения имевшая. Радуйся, паче всех сына твоего возлюбившая. Радуйся, паче всех от него превознесенная. Радуйся, честнейшая и славнейшая без сравнения всех небесных сил. Радуйся, превысшая всякого создания. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Видящий Пресвятая Владычица усердие и благоговение клирика Викентия на всяк день преклоняющего колено пред честным твоим образом и архангельское приветствие тебе приносящего, прияла еси таковое его благоугождение и даровала еси ему в дни болезни внезапное и дивное соодравостание. Тем же и мы преклоняем колено души телес наших пред цельбоносным твоим образом, госпоже наша Богородица, и поминающе чудное явление твое клирику болящему вопием сыну твоему и Богу нашему. Аллилуйя! Разумев чудесное исцеление от тяжкого недуга, клирик Викентий востас у Бога ложа своего, иди в церковь и тамо песнями хвалебными прославить оцелительницу всех болящих. Прими убои от нас, Мати Божия, сия благохваления. Радуйся от врат смертных неисцельно болящих, к жизни возвращающая. Радуйся сострадание к страждущим преисполненная. Радуйся пораженных различными недуги чудесно исцеляющая. Радуйся во всяких скорбях и печалях небесную отраду сердца наше изливающая. Радуйся в христианских добродетелях преуспеть и нам помогающая. Радуйся любовью к Богу и ближним нас воодушевляющая. Радуйся от растлевающих душу и тело соблазнов мира сего сохраняющая. Радуйся, скорая услышательница, усердно тебе молящихся. Радуйся, источающая великие милости и щедроты любящим тебя. Радуйся, уповающим на тебя вся потребная в животе сем дарующая. Радуйся, облажающих тебя в грозный час смерти не оставляющая. Радуйся, почитающих тебя жизни вечной осподобляющая. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Силою данную от Тебе, Госпоже Царице и Владычице, Святая икона Твоя источает неоскудное исцеление страждущим от недуг многоразличных, с несомненную веру и к ней притекающим Богу живопиющим. Аллилуйя! Имущий премногую любовь к роду христианскому и матернее о нем попечение, всем просящему Тебе помощи и заступления, всякое благое прошение скоро исполняешь. Сего ради Тебе, всемощней заступницы и скорой помощницы нашей, приносим похвалы сия. Радуйся скорбящих утешение, радуйся безнадежных надежду, радуйся труждающихся помощи и укрепление, радуйся нищих одение, радуйся алчущих питательнице, радуйся обидимых и гонимых заступнице. Радуйся обидящих устрашительнице, радуйся в христианской вере наставнице, радуйся взыскание погибших,
Радуйся, споручнице спасения грешных, радуйся, благодатная целительница душ и телес наших, бури страстей и похотей и искушений бесовских избави нас, премилосердная Богородице, укрепи и сохрани в нас до конца жизни нашей веру православную и преданность Святей Церкви, да возможем невозбранно петь и Господу Богу Аллилуйя. Слыша, Господь, на небеси Твоя, нас моления преблагая, Владычица, исполняя скоро всякое прошение Твое, ведущи таковое матернее дерзновение к Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу, все к Тебе прибегаем и усердно молим Тебя, предстательствуя нас многогрешных рабех Твоих пред всемогущим Создателем нашим, да не погубит нас со беззакониями нашими, но да подаст нам оставление прегрешений, вопиющим Тебе из глубины души. Радуйся, предстательница наша, пред Богом, мир от бед спасающая. Радуйся, Сына Твоего, на милость к нам недостойным преклоняющая. Радуйся от запаления огненного росою молитв Твоих избавляющая. Радуйся, удары молнии и грома от главы нашей отводящая. Радуйся, юродивая мудрость века сего посрамляющая. Радуйся, путь спасения заблудшим показующая. Радуйся, грешным к Богу дерзновение дарующая. Радуйся, изнемогающим в напастях, скорбях и искушениях, скоро помогающая. Радуйся в посте молитве и богомыслии, пребывающим присно пребывающая. Радуйся, благо земная, суетная и скоро приходящая, презирать и нас научающая. Радуйся к небесным и вечным сокровищам умы и сердца наши возводящая. Радуйся, единая, на потребу избирать и научающая. Радуйся, благодатная целительница душ и телес наших. Свет небесный, озари храмину болящего клирика, егда представа еси преблагая Владычица даровать ему исцеление от лютого недуга. О Пресвятая Госпоже Богородице, просвети помраченная многими грехми души наша, и подашь исцеление болезнующим телесем нашим, да прославляя Твоя милость и вопием радостно Богу. Аллилуйя! Видящий Тебя, Владычицу Богородицу, пред огнезрачным престолом Троицы стоящей, за христиан молящуюся, небесная сила и всесвятие от века Богу угодившие, немолчными словословиями ублажают Тебя. Мы же грешнее на земле любовью к Тебе подвязаеми, дерзаем воспевать и Тебе сице. Радуйся, матерней любовью, весь мир христианский объемлющая. Радуйся молитвами Твоими к Сыну Твоему и Богу нас, спасающая. Радуйся, изрядная с поборницы, ведущим брань противу искушений мирских и душевредных. Радуйся, наставница целомудрия и воздержания. Радуйся всех прибегающих под кров Твой приемлющая. Радуйся от всякие злобы и вражды миром и любовью ограждающая. Радуйся подвижников благочестия к горнему Иерусалиму путеводительнице. Радуйся душепагубных ересей и расколов искоренительнице. Радуйся скорая в бедах и печалях утешительнице. Радуйся всех верных благая заступнице. Радуйся, благодатная целительница душ и телес наших. Проповедует Святая Православная Церковь множество чудес Твоих и великие Твоя милости, преблагая Владычице, яко грады и веси ограждаеши, обители иноческое и жилища благочестивых рабов защищаеши, обидимых заступаеши и вся благая и душеполезная не спосылаеши всем прославляющим Тя и поющим Сыну Твоему Аллилуйя. Светло красуется сде, Госпоже Богородице, чудотворная Твоя икона, именуемая Целительница, прогоняющая от всех верных тьму искушений и напасти, и обильное исцеление источающее, сего ради во умилении зовем Ти. Радуйся от неисцельных болезней, скорое исцеление подающая. Радуйся от всяких бед и скорбей избавляющая. Радуйся греховные страсти укрощающая. Радуйся колеблющихся в вере православнее укрепляющая. Радуйся утешение благодатное в сердца боголюбивые изливающая. Радуйся надеждою небесных благ верных души услаждающая. Радуйся в добрых делях преуспевать и нам помогающая.
Радуйся от видимых и невидимых враг нас, защищающая. Радуйся благодатью Твоею падших восставляющая. Радуйся страх Божий в сердца наша вселяющая. Радуйся благодатная целительница души телес наших. Хотящие явите милосердие Твое неизреченное, даровалось нам, преблагая Богородица Деву, чудотворную икону Твою, именуемую Целительница, да все притекающие к ней с верою от болезней освобождаются и всякого утешения сподобляются, всего ради вопиема Тебе, Богу, Аллилуйя. Дивна и преславна дела Твоя, пренепорочная Владычица, всем бы богатым и нищим, здравым и болящим, с прилежной молитвой к цельбоносней иконе Твоей притекающим, вся благая пока и гожде потреби, и в меру веры и любви подаешь, тем же и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственно прославляющий милости Твоя глаголем тесице. Радуйся глухих слышание, радуйся слепых прозрение, радуйся немых глаголание, радуйся хромых хождение, радуйся прокаженных очищение, радуйся расслабленных укрепление, радуйся от злых и лукавых духов освобождение, радуйся по Бозе наше прибежище и заступление, радуйся от нужд печали и бед непреложное избавление, радуйся пристрастие к тленному богатству искореняющая, радуйся искать и богатство нетленное на небеси научающая, радуйся ум нам в горнее вперяющая, радуйся благодатная целительница души телес наших, странни и пришельцы в мире всем скорбним и многомятежним суще вечного небесного Отечества взыскуем, и Тебе, всемощную Царицу, Преснодеву Богородицу, смиренно просим, путеводствуй нас по стезям спасительных заповедей Сына Твоего Христа Бога нашего, да избегши сетей невидимого врага, возможем невозбранно воспевать и Вседержителю Богу песни «Аллилуйя». Весь мир христианский ублажает Тебя, пренепорочную Деву, гласы хвалебными, всем бо верным наипаче же болящим утешительно есть взирати, на всечестную икону Твою целительнице именуемую, о причудная госпоже Богородице, прими и наше умиленное благохваление таковая. Радуйся, радости наша, радуйся, доброто несказанная, радуйся, высото добродетелей, радуйся, глубино смиренно мудрия, радуйся, неистощимый источниче милости и щедрот, радуйся, благоуханный цвете девства и чистоты, радуйся, веры христианские утверждение, радуйся, нечестие обличение, радуйся горних сил похвало, радуйся всех праведных славу, радуйся всех грешных упование, радуйся ненадежных надеяние, радуйся благодатная целительница души телес наших. По Бозе упование на Тя возлагаем, Мати Божия, и в скорбих и болезнях ко святей иконе Твоей с благоговениями верою притекаем, чающие от нее скорые утешение и исцеление получите. О Пресвятая Царица Богородица, возри милостиво на нас, смиренных рабов Твоих, и ускори исполните всяя же на пользу нам и всей жизни и в будущей. Да прославляя Твое благоутробие, воспеваем Творцу Богу, Аллилуйя. Ведь и многовещания не возмогут достойно восхвалить и Тя, Пречистую Деву, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без семена росшую спаса душ наших, мы же аще немощнее смы, обаче любовью к Тебе побеждаем и отверзаем недостойные уста своя на похвалы Тебе сицевые. Радуйся умы человеческими и ангельскими непостижимая тайно, радуйся чистотою ангелов превосшедшая, радуйся чудес Христовых начало, радуйся всех пророчеств исполнение, радуйся девство и Рождество в себе чудно сочетавшая, радуйся в обою непорочно и свято себе сохраншая, радуйся Мать и Сына Божия и Бога Вышнего, радуйся падшему человечеству, отверзшая вход в Царствие Горнее, радуйся тихое пристанище от бурь, плавающим по морю житейскому, радуйся Богом дарованное от рада страждущим,
Радуйся, сияющая благодатью и славою предивных знамений и чудес. Радуйся, приемлющая похваление людских словес. Радуйся, благодатная целительница душ и телес наших. Спасти хотя род человеческий от беззакония и вечной муки человеколюбец Господь, Тя, Матерь свою даровав помощь, покров и защиту верующим в Него, прославляющий таковое Создателя нашего безмерное милосердие нас грешных, благодарственным сердцем и устны вопием Ему Аллилуйя. Стена еси необоримая и заступление, крепкая Богородица Дева, всем с молитвой к Тебе прибегающим, тем же убы и нас недостойных огради от лютых болезней и от всякого злага обстояния, и подашь во всех делях благовременную помощь и укрепление взывающим Ти. Радуйся, заступница наша и похвало, радуйся, хранительница наша и утверждение, радуйся, отрада наша и дивное о нас попечение, радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстояниях, радуйся, младенцев воспитание, радуйся, юных наставниц и целомудрия, радуйся супругам любовь и согласие дарующая, радуйся благоговейных старцев к мирной кончине жития приводящая, радуйся верных пастырей святые церкви укрепляющая и вразумляющая, радуйся в иноческом образе подвязающимся ходатайце вечного радования, радуйся в мире благочестиво живущих, не оставляющая своим заступлением, радуйся всем христианам предивное вспоможение, радуйся благодатная целительница душ и телес наших, пение и мольбы всеумиленные, ныне нами приносимые пред цельбоносным Твоим образом, приими, Преснодева Богородица, исподоби до конца жизни нашей единому Богу воспевать, Аллилуйя. Светозарне сияет чудотворная икона Твоя, Мати Божия, источающая верным токи исцелений благодатных и наставляющая блуждающих во тьме грехов на светлый путь добродетелей и спасения. Сего ради вопием Ти хвалебные песни таковые. Радуйся осенением Твоя иконы, силу вражию от всех прогоняющая. Радуйся всем прибегающим в скорбях, нуждах и болезнях, скорое утешение и исцеление подавающая. Радуйся чудо чудес Адигитрия, владычица на путь спасения наставляющая. Радуйся мирное устроение, обуреваемым напастьми дарующая. Радуйся чистотою Твоею чистому житию нас научающая. Радуйся лукавых, гордых и гневливых людей вразумляющая. Радуйся правую веру и страх Божий в нас вселяющая. Радуйся светом Христово учение тьму неверия прогоняющая. Радуйся смущение помышлений сомнительных удаляющая. Радуйся всех духовных даров щедрая подательница. Радуйся благочестия наставница. Радуйся мира ходатайце. Радуйся благодатная целительница душ и телес наших. Благодатью и щедротами Твоими, премилосердная Владычица, не оставляешь и христиан православных, дарующая скорбящим утешение, обидимым заступление, болящим исцеление и всем сущим в бедах многоразличных избавления, сего ради прославляющий Тебя благодарственно вопием Богу, Аллилуйя. Поющий Твоя неизреченная милость и чудеса, являемые нам недостойным, преклоняем колено пред цельбоносным Твоим образом, Богородице Преснодеево, и молим Тебя усердно, подашь нам мир, тишину и благую христианскую кончину, и не остави без Твоей помощи и заступления во втором пришествии Сына Твоего и Бога нашего, всех приносящих Ти соумилением сия похвалы. Радуйся в унынии и отчаянии в падших надежду и спасение укрепляющая. Радуйся, узы греховные разрешающая. Радуйся, праведный на нас гнев Божий, на милость прилагающая. Радуйся, земное житие наше доброе устрояющая. Радуйся, от опасных обстояний нас избавляющая. Радуйся, в час кончины всем скорая помощница. Радуйся, чтущих Тебя на мытарствах воздушных заступающая. Радуйся, любовь к Тебе, имущим врата райская, отверзающая.
Радуйся прославляющих Тебя вечного блаженства в Царстве Небеснем сподобляющая. Радуйся ничтущих Тебя пред всеми посрамляющая. Радуйся, державная скоропомощница наша, в дни тяжких испытаний. Радуйся, яко в дни светлые нам сорадуешься. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. О Всепятая Мать и Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивное прими сие малое моление наше, избави нас от всякие напасти, болезни и внезапной смерти, и сподоби нас наследниками быть и Царствия Небесного, и со всеми святыми воспевать и Сына Твоему и Богу нашему. Аллилуйя! О Всепятая Мать и Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивно прими сие малое моление наше, избави нас от всякие напасти, болезни и внезапной смерти. И сподоби нас наследниками быть и Царствия Небесного, и со всеми святыми воспевать и Сыну Твоему и Богу нашему. Аллилуйя! О Всепятая Мать и Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивно прими сие малое моление наше, избави нас от всякие напасти, болезни и внезапной смерти. И сподоби нас наследниками быть и Царствия Небесного, и со всеми святыми воспевать и Сыну Твоему и Богу нашему. Аллилуйя! Архангел Гавриил, возвещая Пресвятей Деве Марии бессеменное зачатие от нее Сына Божия, рече: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Мы же грешные, глаз в Архангела подражать и дерзающие, с верой, любовью и благоговением вопием пение сицевая». Радуйся от начала веков во главу нашего спасения предизбранная. Радуйся многообразнее от пророков предвозвещенная. Радуйся невеста неневестная, зачавшая сына от Духа Святаго. Радуйся мать и в Рождестве и по Рождестве прибывшая дева. Радуйся одеющегося светом якоризой и пеленами повившая. Радуйся млеком питавшая, горняя и дольняя благодатью Своею питающего. Радуйся на руку Твоею носившая Вседержителя. Радуйся о промыслителе всея твари попечения имевшая. Радуйся паче всех Сына Твоего возлюбившая. Радуйся паче всех от Него превознесенная. Радуйся честнейшая и славнейшая без сравнения всех небесных сил. Радуйся, превысшая всякого создания. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. Избранней от всех родов Пресвятей Деви Богородицы, явившейся некогда клирику болящую, во еже исцелите его от болезни лютые, похвальное приносим пение. Ты же всемилостивая владычица, яко имущая державу непобедимую, от всяких бед и скорбей и болезней свободи на зовущая ти. Радуйся, благодатная целительница души телес наших. О Пресвятая Госпоже Царице Богородице, высшая всех небесных сил и святейшая всех святых, припадаем и поклоняемся Тебе пред всечестным и цельбоносным образом Твоим, воспоминающий дивное явление Твое болящему клирику Викентию, и усердно молим Тебя, всесильную рода нашего заступницу и помощницу. Як уже древле подала исцеление тому клирику, так и ныне исцели наши души и телеса, болезнующие ранами грехов и страстей многоразличных. Избави нас от всяких напастей, бед, скорбей и вечного осуждения. Сохрани от душепагубных учений и безверия, от льстивых и наглых нападений невидимых врагов. Подожди нам христианскую кончину, безболезненно, мирно, непостыдно, святых тайн причастну. Исподоби нас на нелицеприятнем судище Христове стать и одесную всеправедного судьи, и блаженный глаз Его услышите. Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все.

По сути, независимость есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный —

И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

Новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой внедряют.

А СПИД из той же серии. Тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон, в доверие гены хромосом свою программу всучит он. Под видом жизни лучшей, и клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет

Нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, до эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.